хорошо тебе оставить. Расскажу, что встал. Твои руки не выставь так. Самого места, сири, люди и места. Я между них, ты как пуста. И до тебя не тесно.